0: Белорусская студия Радио ВНЕТ.
1: Ноцные повторки ВНЕТ.
2: Будешь и слушаешь Радио ВНЕТ.